0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия.
4: Овди радио Глаз Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ини адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radyosu.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Сари и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чешен Гонго Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
9: Да, да, Турция гаг радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
12: Овода, Турция Уни Радио Сад.
13: Айч Радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
17: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарреди Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
14: It Turkiye hangya radio ya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен бонго дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гитплеер Туркияның Фети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
12: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
2: Гидарреди Аммурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.